0: до Богдан і Кая Ковачич.
1: Неделю бомо проживели скупи у дружбі добра глазби. Найпред, кода 10 хитов арсти се зачиня с Дей. Raven Lanay, Love Me Not. Ят първи от тей урси, пат от Майка Тела, Ники Джем, Авичи, Майл Смит и тут Нели Фортад, от кода остана моя дружби.
2: Най-веч хитов.
0: Найман говора.

0: Евролиствица.
1: Отпадни материали Мавридост. Припелите га на едно от 18-тих локаций Диноса. Откупимо и такой плачамо. Динос, с вами же 80 лет.